Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, Виз и академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «РУ» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 7:10 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, меня зовут Романа. Как всегда, приветствуем эту пятницу в замечательном настроении. Каждый день мы приветствовали в хорошем настроении, но пятница ощущается по-особенному. Особенно в летний сезон и в такую замечательную погоду. Пусть течение всех этих обстоятельств сделает этот день по-настоящему незабываемым и запоминающимся именно яркими, хорошими впечатлениями. Впереди у нас гороскоп, мы узнаем, что сулят звезды всем знаков зодиака, ну и, конечно, много нашей любимой музыки, под которую мы просыпаемся каждый день. Всем доброго утра!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 19 июня. Овны. День будет полон общения с коллегами, друзьями или родными. Наслаждайтесь моментом как на работе, так и на отдыхе. Тельцы. Будьте готовы к изменениям на работе. Возможно, придется адаптироваться к новым условиям. Близнецы. Уделите время себе. Окружающие вас поймут, если решите провести день в одиночестве за любимым занятием. Раки. Удачный день для работ над творческими проектами. Получится реализовать сложные замыслы и идеи. Львы. Рабочие задачи решатся легко и быстро, поэтому вы сможете уделить больше времени семье, друзьям и совместным увлечениям. Девы. Время самоутверждения. Придется побороться за свои интересы. При этом не стоит поддаваться на провокации. Весы. Наступит период стабильности. С привычными задачами вернется и уверенность. Скорпионы. Пора заняться наведением порядка. В суматохе на неделе вы откладывали бытовые вопросы на потом. Стрельцы. Перемены в окружении вас не смутят. Вы легко найдете общий язык с новыми людьми. Козероги. День лучше провести спокойно. Даже на важные вопросы распределяйте силы экономно. Водолеи. Любая физическая нагрузка принесет удовольствие, будь то занятие спортом, длительная прогулка или работа на даче. Рыбы. У вас откроется второе дыхание. Прилив энергии поможет воплотить все планы и задумки. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 19 июня. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
9: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-2077.
10: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
11: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Доброе утро всем, меня зовут Романа, мы продолжаем приветствовать эту пятницу. Знаю, что многие слушают меня сейчас из-за руля своего автомобиля. Для вас нашла полезную информацию, она пригодится абсолютно всем, особенно если в этом году пришло время менять резину. Куда можно сдать ее совершенно бесплатно и когда это можно сделать, расскажу через несколько минут.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро, с вами Романа. Бодрый, музыкально встречаем пятницу, ну и, конечно, предвкушаем выходные. Как всегда, планов и желаний много, а выходных всего два. Я поделюсь с вами, собралась сдать старые автомобильные покрышки. Часто рассказываю об экологических праздниках, вот решила и сама поучаствовать в полезных инициативах. При этом весьма экономно. Сервисные центры обычно берут плату за утилизацию отслужившей свое резине. А я нашла место в Екатеринбурге, где покрышки принимают бесплатно. Это происходит по субботам с 10 часов утра до 6 вечера. Их можно сдать на минометчиков 30. Для физических лиц, повторяюсь, это совершенно бесплатно. Более того, что это бесплатно, это еще и полезно. Затем они пойдут на переработку и будут составлять часть покрытий уличных площадок, например. Вот такая полезная информация для автолюбителей. Напомню, покрышки бесплатно принимают по субботам с 10 утра до 6 вечера на минометчиков 30 для физических лиц. Сохраняйте природу и экономьте бюджет.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение об индексации тарифов ЖКХ в июле. Запланированное повышение произойдет только с 1 октября, заявили в ведомстве, напомнив, что это ежегодная индексация. ФАС также добавили, что уровень изменений не превысит установленный правительством. РИА Новости уточняет, что индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа, и федеральный уже состоялся 1 января. В Свердловской области тем временем дорожает бензин. С 12 мая по 15 июня цены на 92-й и 95-й бензины, а также дизель, выросли больше, чем на 2,5%. Это следует из данных Свердловскстата. Инфляция за этот же период увеличилась чуть больше, чем на 0,5%. Сильнее всего подорожал дизель почти на 2 рубля. 92-й бензин прибавил почти рубль и 70 копеек. Марки топлива дорожали примерно в 4,5 раза быстрее роста потребительских цен, пишет портал 66.ru. Выставка пионов сегодня весь день будет проходить в Ботаническом саду Екатеринбурга. Посетители смогут увидеть множество сортов пионов, в том числе пионы необычной формы и редкого желтого цвета. Экспозицию впервые разместили в оранжерее среди деревьев и кустарников. Выставка будет работать с 11.00 до 19 часов. Также в программе ярмарка продажи растений и изделий ручной работы уральских мастеров. Экскурсии по оранжереям, саду и участкам, где растут лекарственные растения, пионы и другие цветы и травы. Президент России Владимир Путин провел подробный разговор по конфликту на Украине с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом накануне в Казани заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности президентского брифинга при этом глава МИД не привел, пишет РБК. Саммит «Россия-АСЕАН» начался в Казани 17 июня и завершится сегодня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления диалоговых отношений между сторонами. В северном полушарии наступает пик сезона серебристых облаков, рассказали в лаборатории солнечной астрономии. Ученые пояснили, что этот вид относится к самым высоким облакам. Они тонкие и прозрачные, причем настолько, что сквозь них просвечивают звезды. Днем они полностью тонут в ярком солнечном свете, а увидеть серебристые облака удается только, когда солнце недавно село, либо наоборот, рано на рассвете. Солнечные лучи в этот момент под острым углом отражаются от кристалликов льда, из которых и состоит облако. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург! Вас приветствует Романа и, конечно, самые жаркие хиты на радио «Лето». Сегодня уже пятница, это придает нам дополнительных сил и настроения для того, чтобы провести его продуктивно. Ну а впереди выходные, конечно, мы запланируем на них много всего, пусть будутся все планы и даже больше. У нас в планах в этом часе разыграть подарки. Последние на этой неделе это пара пригласительных в кинотеатр «Континент Синема» «АЛЛАТРЬ». Ближе к концу часа в игре «Не шведский стол» обязательно подарим их кому-то из вас. Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники можно отметить в мире уже сегодня, 19 июня. Всем желаю доброго утра и прекрасного настроения. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 19 июня, между прочим, самый счастливый день в году, если верить формуле британского ученого Клиффа Арнолла. Пик радостных эмоций и положительных факторов, влияющих на настроение, выпадают на третью пятницу июня. Это как раз сегодня. Арнолл серьезно подошел к вопросу и выработал специальное уравнение для расчета. В его формулу вошли такие факторы, как возможность проводить время на открытом воздухе, общение с природой, социальное взаимодействие, детские воспоминания о лете, температура за окном и предвкушение выходных. Третья пятница июня, согласно этой формуле, заняла в рейтинге первое место. Ну а самый депрессивный день пришелся на понедельник в конце января. Еще один позитивный повод – Всемирный день неспешной прогулки. Недавно отмечали просто день прогулок, а сейчас вот уточнение подоспело. С другой стороны, летом таких поводов хочется как можно больше. Неспешный и неторопливый праздник придумали в США еще в конце 1970-х, как мирный протест против всеобщей суеты. Пока кто-то носится по работе, как сумасшедший, или наматывает круги на пробежке, другие, наоборот, решают замедлиться и насладиться красотой мира в своем темпе. Сегодня можно спокойно прогуляться без графиков, шагомеров и погони за рекордами. Попутно гуляя, можно отметить праздник наблюдения за облаками и День бабочек. Красочное и летнее зрелище. Также сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. Поздравляем юных любителей самой народной и популярной спортивной игры на планете, а также тренеров, кто воспитывает будущих Месси и Роналду. Взрослым тоже не возбраняется погонять мяч, вспомнить детство и футбольные баталии во дворе. Необычный праздник 19 июня – Международный день коробки. Да, у обычной картонной коробки тоже есть своя дата. Если вы готовитесь к переезду или просто собираетесь что-то отвезти на дачу, коробка просто незаменима. А еще ее можно использовать творчески. Превратить в игрушечный дом, корабль или космолет. В общем, поводов позитивных и ярких на сегодня предостаточно. Это хорошо, сегодня же все-таки пятница, есть возможность отметить. Ну а впереди у нас много нашей любимой музыки. И буквально через несколько минут рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Будем пополнять словарный запас. В новые выходные с новыми словами.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «балатин». Звучит, как будто это какой-то дорогой парфюм, а на самом деле это очень вкусная история. «Балатин» – это блюдо из мяса, птицы или рыбы, из которых аккуратно удаляют кости, затем сворачивают в рулет, добавляют начинку и готовят. По сути, это кулинарное ювелир. Работа. Если искать русский аналог, то всего ближе, наверное, фаршированная курица без костей или мясной наш рулет. Только французы придумали для этого более изящное название, как вы понимаете, и подают его так, как будто это просто произведение искусства. Чаще всего балатин можно встретить в ресторанах французской кухни или в праздничном меню. Так что если однажды вы увидите это слово в меню, не пугайтесь. Скорее всего, перед вами не экзотика, а очень нарядный родственник нашего любимого домашнего рулета. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Подарок от «Радио Лето». Сегодня это билеты в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРА» на любой фильм. Чтобы порадовать себя в эту пятницу замечательным подарком, вам необходимо прямо сейчас дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно всего на один кулинарный вопрос, который я задам в игре «Не шведский стол», и получаете в подарок пригласительные билеты в кино. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните, и пусть повезет именно вам.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нейтральны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем подарок от радио «Лето». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Ксения.
0: Ксения, уже готовы прямо на вопрос сразу отвечать. Давайте хоть немного пообщаемся с вами о том, как проходит летний сезон. Какие планы на выходные у вас?
1: Ой, планы на выходные. Конечно же, уехать за город, это будет отличная погода.
0: А вы уже купались? Открыли купальный сезон в этом году?
1: В этом году еще, к сожалению, пока нет. Мечтаю поехать на море.
0: На море, это хорошо. Я вот не просто так про купальный сезон заговорила.

0: День борьбы с радикалами. Слушайте, я думаю, что, наверное, пропойник. Пропойник, скорее всего.
1: Совершенно верно. Действительно, сегодня нужно все хорошенько прополоть. Тогда, говорят, сорняки даже не вернутся. Пропойник приносит вам победу, и вы получаете пару билетов в «Континент Синема АллатРь».
0: Супер, спасибо.
1: Пожалуйста, Ксения, можете передать приветы.
0: Я хочу передать привет моим детям Анастасии и Никите и моим сотрудникам компании «Бергауф». Всех очень люблю.
1: Ну а мы присоединяемся к приветствиям. Еще раз поздравляем Ксению. А если вы тоже хотите получить подарок, то уже в понедельник участвуйте в игре «Не шведский стол». Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: здесь.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
2: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Новости.
3: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и Академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «РУ» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждения углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: На «Радио Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте sinara.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем утро пятницы. Приветствуем этот день. И, конечно, уже чувствуем приближение выходных. Мы вплотную к ним подошли. Сегодня день, когда еще нужно напрячься и завершить рабочие вопросы. Зато представляете, с каким наслаждением и гордостью за себя вы будете вечером врываться в отдых полноценный летний. Ну а что касается самых ближайших планов, то, конечно, гороскоп мы услышим буквально через несколько минут. Ну и в течение всего часа много самых жарких, любимых наших хитов на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 19 июня. Овны. День будет полон общения с коллегами, друзьями или родными. Наслаждайтесь моментом как на работе, так и на отдыхе. Тельцы. Будьте готовы к изменениям на работе. Возможно, придется адаптироваться к новым условиям. Близнецы. Уделите время себе. Окружающие вас поймут, если решите провести день в одиночестве за любимым занятием. Раки. Удачный день для работ над творческими проектами. Получится реализовать сложные замыслы и идеи. Львы. Рабочие задачи решатся легко и быстро, поэтому вы сможете уделить больше времени семье, друзьям и совместным увлечениям. Девы. Время самоутверждения. Придется побороться за свои интересы. При этом не стоит поддаваться на провокации. Весы. Наступит период стабильности. С привычными задачами вернется и уверенность. Скорпионы. Пора заняться наведением порядка. В суматохе на неделе вы откладывали бытовые вопросы на потом. Стрельцы. Перемены в окружении вас не смутят. Вы легко найдете общий язык с новыми людьми. Козероги. День лучше провести спокойно. Даже на важные вопросы распределяйте силы экономно. Водолеи. Любая физическая нагрузка принесет удовольствие, будь то занятие спортом, длительная прогулка или работа на даче. Рыбы. У вас откроется второе дыхание. Прилив энергии поможет воплотить все планы и задумки. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 19 июня.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вася, блин!
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про эмоциональный интеллект. Я напомню, это умение понимать свои чувства, считывать эмоции других и не превращать каждый спор в финал драматического сериала. У него есть 4 опоры. Это самосознание, самоконтроль, эмпатия и умение строить отношения. Хорошая новость, этому можно учиться в любом возрасте, даже если вы всю жизнь на вопрос «что чувствуешь?» отвечали «нормально». Проверенный факт. Развитый эмоциональный интеллект помогает лучше справляться со стрессом, работать в команде и выстраивать более крепкие отношения. Потому что человек не просто реагирует, а понимает, что с ним происходит. Вот смотрите, называйте эмоцию точно. Не просто «мне плохо», а «я раздражен», «я устала», «мне тревожно». И это уже развитие эмоционального интеллекта. Когда чувство получает имя, им уже легче управлять. Второе. Слушайте людей без телефона в руке. Иногда важнее не слова, а тон, паузы и то, как человек вообще произносит то, что он произносит. Третий. Делайте паузу перед ответом. Несколько глубоких вдохов могут спасти и переписку, и совещание, а заодно и семейный ужин. И еще. Постарайтесь не обесценивать чужие чувства фразы «да ладно, ерунда». Для человека это сейчас не ерунда, а целый внутренний сериал. Ну а чтобы она, эта самая жизнь, стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем нашу позитивную пятницу. Ну а я продолжаю делиться планами. Очень хочется выбраться на природу и искупаться. Жаркая погода стоит уже давно, а в будни толком и не уедешь никуда. Купание в природных водоемах в черте города пока официально запрещено, но бассейны и термальные источники никто не отменял. Если же ехать за город, то МЧС и санитарные службы одобрили только 7 водоемов из 118, которые находятся у нас в области. Выбранные водоемы соответствуют всем нормам, то есть там безопасное дно, спасательные станции неподалеку и, конечно, минимум вредных паразитов. Вот делюсь списком разрешенных, так сказать, пляжно-купальных локаций. Верхнее Сысертское водохранилище. Это на западной окраине поселка Верхняя Сысерть. Там же на западной окраине Верхней Сысерти есть санаторий «Гранатовая бухта». Там тоже можно купаться. Линевское водохранилище, соответственно, рядом с поселком Линевка. Верхнейвинский пруд на востоке от Новоуральска. Билимбаевский пруд, коровий пляж внутри Билимбая. Река Серга протекает, например, внутри города Михайловска. Ну и искусственное озеро базы отдыха «Кемпинг». Это 27-й километр дороги Екатеринбург-Первоуральск. Вот такой выбор для любителей безопасных водных процедур. Желаю всем полезных и ярких выходных. Пора уже полноценно окунуться в лето. До встречи на пляже.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Петера Мадзера пока не планируется, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что контакты между двумя странами осуществляются. Российское посольство в Будапеште продолжает работу. Также работает посольство Венгрии в Москве. Контакты с венгерской стороной Юрий Ушаков назвал постоянными. Сильные дожди вернутся в Свердловскую область в начале следующей недели. Смену погоды обеспечит циклон, который начал движение с севера Казахстана. В первой половине следующей недели он пройдется дождями почти по всем районам Урала. Некоторым территориям обещают сильные дожди. Более 15 миллиметров осадков за 12 часов, сообщает Уральский гидрометцентр. Несмотря на дождливую погоду, на Среднем Урале будет от плюс 23 до плюс 28 градусов. Температуры конца июня превышают норму на 2 градуса, добавили синоптики. Полиция Екатеринбурга начала проверку инцидента, который произошел в 42-м автобусе. В академическом накануне подростки зашли в салон и распылили перцовый баллончик. Пассажиры начали задыхаться, водителю пришлось срочно высаживать людей. В компании, которая обслуживает 42-й маршрут, информацию об инциденте подтвердили. Более 65% россиян собираются участвовать в сентябрьских выборах, это выяснил ВЦИОМ. По данным телефонных опросов, 47% респондентов заявляют, что знают, когда пройдут выборы, и подавляющее большинство из этой группы назвали дату и месяц выборов. 88% россиян пойдут на выборы из-за гражданского долга. До 70% свое участие в голосовании объяснили мотивом значимости выбора. По принципу «участвуя в выборах, я влияю на то, как буду жить в будущем». Прогрев океанов усиливается после летнего солнцестояния, заявили в Федеральном гидрометцентре. Причиной ученые называют уменьшение притока солнечной радиации к земной поверхности. Сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует и сохраняет некоторую инерцию. Позже она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает и количество дождей в эти же месяцы. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Доброе утро, пятница, еще и под замечательную погоду, сопровождение буквально солнца и нашей любимой музыки. Проходит это утро именно так, а значит, день удастся обязательно и принесет вам массу положительных эмоций. Этого вам точно желаю, ну и, конечно, запланируйте что-то грандиозное на эти выходные. Вот я прямо чувствую, что они должны принести вам удачу, пусть так и будет. Оставайтесь в компании «Радио Лето» даже на выходных, потому что жаркие любимые наши хиты создают полноценную атмосферу отдыха и веселья.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Мы продолжаем встречать эту пятницу в замечательном настроении. Меня зовут Романа. Сегодня 19 июня. Ежегодно в этот день в России отмечают День бабочек. Этот праздник учрежден, чтобы привлечь внимание к миру красивых насекомых, отметить их роль в экосистемах и необходимость их сохранения. Что ж, мы тоже присоединяемся к этому празднованию, и поэтому через несколько минут в рубрике «Три в одном» узнаем несколько поражающих воображение фактов о бабочках. Я уверена, мне есть чем вас удивить.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим о бабочках. Некоторые бабочки, такие как монарх, например, мигрируют на тысячи километров, преодолевая океаны и горные цепи в поисках теплого климата. 100% понимания, 0 осуждения. Мы с отпуском также делаем. Надо сказать, бабочки вообще не могут летать при низких температурах. В прохладные дни они сидят неподвижно, дожидаясь солнечного тепла, которое придаст им энергию. Поэтому у нас они прочно ассоциируются с летними жаркими деньками. А если вы перед отпуском или просто летним сезоном не успели похудеть, то вот вам для сравнения та же бабочка-монарх. За 2 недели от гусеницы она увеличивает свой вес в 2700 раз. Это как если бы новорожденный младенец весом около 3 килограмм через 2 недели уже весил около 8 тонн. Ну а что касается схожих привычек с людьми, есть еще одна, а конкретнее с девушками. Для привлечения партнера бабочки используют особые сигналы, покачивание крыльев, полетные маневры и яркую окраску. Ну то есть эквивалентно нашим ярким макияжам или нарядам, танцам и походке. Летом это как нельзя актуально даже не в целях привлечения партнера, а для поднятия собственного настроения и самооценки. Вот такие они чудесные создания, яркие, солнечные и летние, которые сегодня отмечают свой день. День бабочек в России 19 июня, поэтому сегодня мы узнали о них чуточку больше. А уже в понедельник я вернусь с рубрикой «Три в одном», где я расскажу новые любопытные факты обо всем на свете.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Замечательное солнечное утро пятницы мы провели вместе с вами под самые яркие, любимые наши хиты на радио «Лето». Пусть эти выходные будут не менее яркими и насыщенными. Этого вам желаю и встретимся, конечно же, в понедельник. Постарайтесь зарядиться как можно больше энергии и получить как можно больше впечатлений, потому что лето для этого и создано. На этом я прощаюсь с вами, а далее компанию составит Вадим Белов.
1: Вы слушаете радио «Лето».
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 200 000, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили». Автомобили на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 20 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый, ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Пятница, конец недели, время романтики и поцелуев. Это была Согдиана в начале 12-го на радио «Лето». И по случаю пятницы мы, по традиции, собрали для вас наши лучшие хиты. От Дмитрия Маликова, Полины Гагариной и многих других. Их музыкой будем приближать к вам долгожданные выходные. И в ближайшие 5 часов сегодня с вами я, Вадим Белов. Большой привет, друзья! И дальше давайте вместе слушать Юлианну Караулову.

Дмитрий Маликов в эту пятницу на радио «Лето». И до 16 сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Отмечаем конец недели, встречаем выходные и вместе слушаем яркие, любимые наши хиты. На горизонте Сергей Лазарев, Добро, Мари Краймбрери и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня» с Катей Савельевой. Сегодня продолжим пополнять словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «балатин». Звучит, как будто это какой-то дорогой парфюм, а на самом деле это очень вкусная история. «Балатин» – это блюдо из мяса, птицы или рыбы, из которых аккуратно удаляют кости, затем сворачивают в рулет, добавляют начинку и готовят. По сути, это кулинарное ювелир. Работа. Если искать русский аналог, то всего ближе, наверное, фаршированная курица без костей или мясной наш рулет. Только французы придумали для этого более изящное название, как вы понимаете, и подают его так, как будто это просто произведение искусства. Чаще всего балатин можно встретить в ресторанах французской кухни или в праздничном меню. Так что если однажды вы увидите это слово в меню, не пугайтесь. Скорее всего, перед вами не экзотика, а очень нарядный родственник нашего любимого домашнего рулета. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

только что на радио «Лето» проект «Винтаж». И следом я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Привет, друзья, с пятницей! Желаю вам скорейшего завершения рабочей недели. Дальше под лучшие хиты от легендарной команды «Руки вверх», а еще «Елки» и других. Ну а прямо сейчас на радио «Лето» отлично.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамент информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 20 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Бигбаев и Соколовский, или просто Бис, на радио «Лето» в начале первого. И дальше от меня, Вадима Белова, ловите большой привет. Радио «Лето» поздравляет с пятницей, и по этому поводу сегодня в нашем эфире много, очень много классной музыки. На подходе «Корни», «Ираклий» и многие другие любимые и великолепные. Ну а прямо сейчас...

0: На радио «Лето» пятница, главный день недели. И по этому случаю мы приготовили для вас наши лучшие хиты. Только что от группы «Корни», а на подходе «Бурито», а студио «Ольга Серябкина» и другие. И через 10 минут на радио «Лето» новый эпизод программы «Вкус жизни». В ней моя коллега Катя Савельева делится секретами, как сохранять отличное самочувствие и настроение каждый день. Такое нельзя пропускать.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про эмоциональный интеллект. Я напомню, это умение понимать свои чувства, считывать эмоции других и не превращать каждый спор в финал драматического сериала. У него есть 4 опоры. Это самосознание, самоконтроль, эмпатия и умение строить отношения. Хорошая новость, этому можно учиться в любом возрасте, даже если вы всю жизнь на вопрос «Что чувствуешь?» отвечали «Нормально». Проверенный факт. Развитый эмоциональный интеллект помогает лучше справляться со стрессом, работать в команде и выстраивать более крепкие отношения, потому что человек не просто реагирует, а понимает, что с ним происходит. Вот смотрите, называйте эмоцию точно. Не просто «мне плохо», а «я раздражен», «я устала», «мне тревожно». И это уже развитие эмоционального интеллекта. Когда чувство получает имя, им уже легче управлять. Второе. Слушайте людей без телефона в руке. Иногда важнее не слова, а тон, паузы и то, как человек вообще произносит то, что он произносит. Третий. Делайте паузу перед ответом. Несколько глубоких вдохов могут спасти и переписку, и совещание, а заодно и семейный ужин. И еще. Постарайтесь не обесценивать чужие чувства фразы «Да ладно, ерунда». Для человека это сейчас не ерунда, а целый внутренний сериал. Ну а чтобы она, эта самая жизнь, стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

хит, который всегда вызывает много классных воспоминаний и который мы с вами знаем наизусть. Это были Анжелика Варум и Леонид Агутин только для вас в эту пятницу на Радио Лето. И я, Вадим Белов, тоже очень рад составить вам компанию. Как настроение, друзья? Выходные на горизонте, и чтобы они наступили поскорее, включаю для вас много ярких хитов нон-стоп. Дальше на Радио Лето Five Star Family, Hi-Fi, Дима Билан и другие, кто вашу пятницу сделает ярче и душевнее.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Совет директоров Банка России сегодня объявит новый размер ключевой ставки. Наиболее вероятный сценарий – это снижение показателя на 0,5% до 14%. Кроме базового сценария сформулированы оптимистичный, осторожный, а также жесткий сценарий. В последнем случае ЦБ сохранит действующий размер ключевой ставки. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, а спустя полтора часа состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В Екатеринбурге снова действуют ограничения на продажу алкоголя. На этот раз причиной запрета стала Уральская ночь музыки. Как пишет портал Е1, всего сухой закон объявили на 7 территориях, которые примыкают к площадкам Ural Music Night. Самая масштабная территория ограничений – это исторический сквер, кварталы улиц Карла Либкнехта и Толмачева, а также территория литературного квартала и Харитоновский парк. Кроме этого, алкоголь сегодня не продают в районе Дивса, стадиона «Динамо» и Олимпийской набережной. И продолжая тему фестиваля, метро в Екатеринбурге продлило работу из-за Уральской ночи музыки. Подземка будет развозить пассажиров до 2 часов ночи 20 июня. Об этом накануне сообщили представители метрополитена. Напомню, все концерты в рамках Ural Music Night состоятся сегодня, 19 июня. На площадках в историческом сквере с утра уже идут саундчеки участников. Финалом мероприятия будет встреча рассвета под финальную песню гала-концерта. Предстоящие изменения программы льготной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита. Изменения с 1 июля анонсировали представители Минстроительства и ЖКХ. ТАСС напоминает, что лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 миллионов рублей для всех остальных российских регионов. Некурящим сотрудникам предложили выделять оздоровительные паузы на работе. В Госдуме считают, что Минтруда стоит разработать рекомендации, согласно которым в компаниях будут организовывать короткие перерывы в течение рабочего дня. Они станут альтернативой так называемым перекурам, на которые регулярно отправляется часть персонала. Сотрудники, которые ведут здоровый образ жизни, тоже нуждаются в возможности ненадолго отвлечься от работы и восстановить силы, сказано в сообщении, которое направлено в профильное министерство. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 20 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый, ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.
0: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

сам Андрей Звонкий. В эту пятницу на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет-привет, друзья! Мы вместе до 4 дня сегодня, и за это время под любимые хиты мы успеем переделать кучу дел. Включайте нас погромче и дальше не пропускайте «Зиверт». Легкой вам пятницы и отличных выходных!

0: Это «Тестостерон» в самый разгар. Пятницы на радио «Лето». Как проходит день, друзья? Желаем вам удачи в делах, ну а всем, кто слушает нас за рулем, зеленых светофоров и в придачу много ярких хитов. На подходе Ваня Дмитриенко. А еще сегодня для вас на 98.9 FM Сергей Лазарев, Егор Крид в компании «Артик и Асти» и другие крутые и неповторимые. Екатеринбург, встречай выходные вместе с «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Роза Люксембург 19.
8: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
9: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.

0: Кузя. Радио «Лето». 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

один из главных героев радиоэфиров и стримингов – Ваня Дмитриенко. В эту пятницу на радио «Лето» и лучший день недели в самом разгаре. Почему лучший день? Потому что за ним долгожданные выходные, которые, как маленький отпуск, придают нам сил и помогают перезагрузиться, что тоже очень важно. Отмечаем конец недели вместе и дальше слушаем «Жасмин», группу «Браво», «Непару» и кое-кого еще, кто эту пятницу точно не испортит.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 20 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый, ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это «Градусы» на радио «Лето». И сегодня здесь, на 98.9 FM, с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья! Удачной, благополучной и легкой пятницы! Пока мы с вами завершаем рабочие дела и планируем выходные, давайте вместе на радио «Лето» слушать яркие, любимые наши хиты. И на очереди у нас группа «Виагра».

0: однозначно хит на все времена, который сегодня очень красиво создает нерабочее настроение. Это Валерия на радио «Лето», и по случаю пятницы у нас для вас много отличных хитов нон-стоп. Дальше от Дениса Клявера, Ани Лорак, а еще от Мота. Радио «Лето» желает вам легкой работы и приятного отдыха вечером.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

какой классный, старый, добрый и хорошо не забытый хит из прошлого. Это Доминик Джокер после обеда здесь на Радио Лето. Как ваша пятница? Сегодня, я считаю, главный день недели. И по этому случаю для вас в эфире звучат наши самые лучшие хиты. На подходе «Серебро», «Иванушки Интернешнл» и другие. Ну а прямо сейчас на Радио Лето Юлиана Караулова. И пусть выходные наступают поскорее.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Банк России через полчаса озвучит решение по ключевой ставке. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Эксперты накануне заседания Банка России заявили, что в случае применения базового либо любого другого сценария с понижением ключевой ставки доходность вкладов в России продолжит снижаться. В ближайшие недели после июньского заседания снижение средней максимальной ставки по вкладам возможно до 12,5%. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамент информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 20 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый, ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

начала четвертого. Екатеринбург слушает радио «Лето» и не только на 98,9 FM, но и в умных колонках тоже. Скажите вашей колонке: включи радио «Лето» и завершайте рабочую неделю с ярким настроением под незабываемый хит от Димы Билана.

0: Юля Зиверт в эту пятницу на радио «Лето», и мы с вами продолжаем планировать выходные. Я, Вадим Белов, желаю вам побольше интересных идей, как и где отлично отдохнуть. Ну а заодно подыграю вашей пятнице суперхитами от Сергея Лазарева, «Хай-фай», команды «Добро» и не только. Тем временем моя коллега Катя Савельева уже выбрала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут в эфире радио «Лето» и вместе обогатим наш словарный запас.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «балатин». Звучит, как будто это какой-то дорогой парфюм, а на самом деле это очень вкусная история. «Балатин» – это блюдо из мяса, птицы или рыбы, из которых аккуратно удаляют кости, затем сворачивают в рулет, добавляют начинку и готовят. По сути, это кулинарное ювелирное работа. Если искать русский аналог, то всего ближе, наверное, фаршированная курица без костей или мясной наш рулет. Только французы придумали для этого более изящное название, как вы понимаете, и подают его так, как будто это просто произведение искусства. Чаще всего балатин можно встретить в ресторанах французской кухни или в праздничном меню. Так что если однажды вы увидите это слово в меню, не пугайтесь. Скорее всего, перед вами не экзотика, а очень нарядный родственник нашего любимого домашнего рулета. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

«Такие люди» на радио «Лето». Сам Сергей Лазарев. И под этот хит будем прощаться до следующей недели. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу душевную компанию. И дальше для вас Полина Гагарина. Ну и не за горами на радио «Лето» вечер с Катей Савельевой. Вот такие нескучные планы. Легкой пятницы, скорейшего завершения рабочей недели и теплых, комфортных, в общем, отличных выходных. Счастливо, друзья!

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Банк России через полчаса озвучит решение по ключевой ставке.

0: решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Эксперты накануне заседания Банка России заявили, что в случае применения базового либо любого другого сценария с понижением ключевой ставки доходность вкладов в России продолжит снижаться. В ближайшие недели после июньского заседания снижение средней максимальной ставки по вкладам возможно до 12,5%. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. «Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем», приводит слова губернатора Департамент информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
1: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, 20 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 24, плюс 26.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,6.

На малиновой луне от моя Мишель только что добавила этому пятничному дню немного киношной романтики. Привет всем, кто прямо сейчас слушает радио «Лето». И пусть до конца рабочего дня остается совсем чуть-чуть, мысленно многие уже переключились на режим выходные.

я рада поделиться с вами и своим настроением и передаю эстафету группе Ума Турман. Вот сколько лет назад они уже записали эту самую песню, а мне кажется, мы будем напевать ее с вами еще долго-долго. Певица Слава и группа «Старый приятель» с нами тоже очень скоро.

кажется, эта песня Валерии сейчас звучит особенно символично, потому что в последнее время, если вы обратили внимание, в сети обсуждают самые разные слухи о ее отношениях с Иосифом Пригожиным, но на самом деле они дали понять, поводов для сенсации нет, пара по-прежнему вместе. Ну и мы с вами тоже не будем расставаться, впереди у нас целых 20 минут музыки без единой паузы. Самое время сделать погромче, открыть окно или просто улыбнуться этой летней пятнице. Группа «Градусы», «Сливки», «Бурито» и Ирина Дубцова уже совсем скоро на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про эмоциональный интеллект. Я напомню, это умение понимать свои чувства, считывать эмоции других и не превращать каждый спор в финал драматического сериала. У него есть 4 опоры. Это самосознание, самоконтроль, эмпатия и умение строить отношения. Хорошая новость, этому можно учиться в любом возрасте, даже если вы всю жизнь на вопрос «Что чувствуешь?» отвечали «Нормально». Проверенный факт. Развитый эмоциональный интеллект помогает лучше справляться со стрессом, работать в команде и выстраивать более крепкие отношения, потому что человек не просто реагирует, а понимает, что с ним происходит. Вот смотрите, называйте эмоцию точно. Не просто «мне плохо», а «я раздражен», «я устала», «мне тревожно». И это уже развитие эмоционального интеллекта. Когда чувство получает имя, им уже легче управлять. Второе. Слушайте людей без телефона в руке. Иногда важнее не слова, а тон, паузы и то, как человек вообще произносит то, что он произносит. Третий. Делайте паузу перед ответом. Несколько глубоких вдохов могут спасти и переписку, и совещание, а заодно и семейный ужин. И еще. Постарайтесь не обесценивать чужие чувства фразы «Да ладно, ерунда». Для человека это сейчас не ерунда, а целый внутренний сериал. Ну а чтобы она, эта самая жизнь, стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

И ведь и правда, до человека бывает просто один звонок или одно сообщение, просто банальный привет, а никак. Символично, что сегодня, друзья, отмечают Всемирный день гармонии. Может быть, она и не в том, чтобы всегда быть рядом, но в том, чтобы даже на расстоянии оставаться друг от друга в сердце, как считаете? Ну, пусть сегодня все, что должно долететь, слова и хорошие новости, само собой, теплые мысли и яркие любимые наши хиты обязательно найдут своего адресата. 20 минут нон-стопа у нас с вами дальше. Рефлекс, Бурито и Ёлка согревают нас музыкой. С нами тепло 24/7.

0: наш медицинский центр «Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс».
1: Новости.
2: Добрый вечер. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве уничтожено уже 35 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В последние часы силы ПВО перехватили еще 10 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, пишет «Вечерняя Москва». Добавлю, что согласно онлайн-табло Кольцова, на вылет из Екатеринбурга в Москву утром были отменены 3 рейса авиакомпании «Победа». Задерживаются с вылетом в столицу самолеты уральских авиалиний, Аэрофлота и Red Wings. Также отменены и задерживаются и обратные рейсы этих компаний из столицы. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит атаки по военным объектам на Украине и призвал обратить внимание на съемки последствий ударов вооруженных сил России по украинским военным объектам. Он также отметил высокие показатели работы противовоздушной обороны России, несмотря ни на что, цитирует Пескова агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль «Уральская ночь музыки». В местах проведения праздника на прилегающих к ним территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это сделано в целях обеспечения безопасности. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Напомню, в Екатеринбурге будет работать более сотни площадок, выступит порядка 4000 исполнителей разных жанров, в том числе джаза, рока, классики, фолка, хип-хопа и других. Хедлайнеры музыкального праздника – «Пицца», Юлия Савичева, «Чайф», Сергей Бабунец, «Сова» и другие популярные исполнители. Первые выступления уже стартовали, отмечает «Новый день». Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится и более подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Городе. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 20 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 15, плюс 17, а днем температура воздуха повысится до 24-26 градусов тепла.
1: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Ну вот в пятницу точно ничего не хочется усложнять. Тут я с Ёлкой абсолютно согласна. И, наверное, даже самые серьезные люди после обеда в этот день начинают смотреть на часы, ну, как будто бы могут ускорить их силой свои мысли. Если рабочие задачи у вас, друзья, еще не закончились, ну, попробуйте хотя бы сделать нашу музыку погромче. Вы на радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Я с вами до 20:00. Немножко ностальгии от Звонкова прямо сейчас. Пусть воспоминания этой недели вас непременно радуют. А еще молнией промчится у нас здесь Дима Билан, Нюша и Цунами. Тоже скоро. Хорошо, что это только музыкальные названия.

0: Пока Екатеринбург движется по дороге в выходные, дороги нам предлагают свой плейлист из поворотников, всевозможных пробок и надежды на зеленый. Новость не то чтобы с пометкой молнии, но важная для тех, кто за рулем грузовиков. Я напомню, с 1 июля городские камеры начнут автоматически следить за знаками «грузовым нельзя» и за полосами, где грузовикам ехать запрещено. Особенно это касается въезда в центр и зоны грузового каркаса. Так что маршрут лучше проверить заранее. А я желаю вам приятного вечера без лишних разговоров с навигатором на повышенных тонах. Слушайте только яркие и любимые наши хиты. От группы «Серебро», «Хай-Фай» и Юлии Зиверт в ближайшие минуты.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Роза Люксембург 19.
4: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

после этой песни Юлии Зиверт хочется пожелать вам поймать ту самую зеленую волну и всем, кто слушает нас на радио letofm.ru через интернет в том числе. Хотя в пятницу вечером это почти городской миф, знаете, ехать все время на зеленый. Но есть маленький лайфхак. Если видите впереди плотный поток, просто пропустите одну-две машины перед собой и держите ровный темп. Так получается проехать спокойнее. Ну, бывает, помогает. Пусть сегодня зеленых светофоров на вашем пути будет больше, чем красных. Я с вами, а еще группа «Звери», Артик и Асти, Дмитрий Колдун.

0: 20 лет назад мы впервые услышали его на «Фабрике звезд», и, кажется, у многих девушек тогда случилось учащенное музыкальное сердцебиение. Это был Дима Колдун. С тех пор он и вырос, и изменился, и стал артистом со своей историей. Ну, а девушка, которая была тогда с ним рядом, до сих пор с ним. Так что история, где долго и счастливо между ними, точно продолжается. Ну, а я вам и вашим близким желаю тепло провести эти выходные. Впереди у нас 20 минут музыки без перерыва. Едем дальше. Ева Польна, группа «Сплин» и Юлиана Караулова ждут вас на «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.

0: Insprom.ru.
1: О, Иншпро. Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте. Чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве уничтожено уже 35 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В последние часы силы ПВО перехватили еще 10 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, пишет «Вечерняя Москва». Добавлю, что согласно онлайн-табло Кольцова, на вылет из Екатеринбурга в Москву утром были отменены 3 рейса авиакомпании «Победа». Задерживаются с вылетом в столицу самолеты уральских авиалиний, Аэрофлота и Red Wings. Также отменены и задерживаются и обратные рейсы этих компаний из столицы. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит атаки по военным объектам на Украине и призвал обратить внимание на съемки последствий ударов вооруженных сил России по украинским военным объектам. Он также отметил высокие показатели работы противовоздушной обороны России, несмотря ни на что, цитирует Пескова агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль «Уральская ночь музыки». В местах проведения праздника на прилегающих к ним территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это сделано в целях обеспечения безопасности. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Напомню, в Екатеринбурге будет работать более сотни площадок, выступит порядка 4000 исполнителей разных жанров, в том числе джаза, рока, классики, фолка, хип-хопа и других. Хедлайнеры музыкального праздника – «Пицца», Юлия Савичева, «Чайф», Сергей Бабунец, «Сова» и другие популярные исполнители. Первые выступления уже стартовали, отмечает «Новый день». Продажа автомобилей «Волга» стартует сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится и более подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, 20 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 24, плюс 26.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». Радио «Лето».

Песня, которая этим летом буквально поселилась в плейлистах и ленте коротких видео, открывает новый час ярких любимых наших хитов на радио «Лето». Самые сочные песни звучат особенно приятно с вами в одной компании в эту пятницу.

Будем вместе создавать настроение прямо сейчас. Немного ностальгии с такой легкой горчинкой. Иракли, его капля абсента, а следом рефлекс, Бахти и Туркин. Слушайте радио «Лето», где бы вы ни были. Здесь всегда тепло.

0: Девушки из группы «Рефлекс» только что красиво подсветили этот вечер, а я, Катя Савельева, передаю привет всем, кто прямо сейчас за рулем, и желаю, чтобы дорога была легкая, а каждый зеленый светофор встречал вас как старый, буквально знакомый. И уже совсем скоро в нашей рубрике «Слово дня» расскажу об одном удивительном, вкусном слове на французский манер. Иногда вот одного выражения хватает, чтобы описать целое настроение, которое мы раньше объясняли целым абзацем. Будет интересно и музыкально, потому что с нами Сергей Лазарев, Юлия Савичева, а еще моя Мишель и LSP.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ruskachka.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «балатин». Звучит, как будто это какой-то дорогой парфюм, а на самом деле это очень вкусная история. «Балатин» – это блюдо из мяса, птицы или рыбы, из которых аккуратно удаляют кости, затем сворачивают в рулет, добавляют начинку и готовят. По сути, это кулинарное ювелир. Работа. Если искать русский аналог, то всего ближе, наверное, фаршированная курица без костей или мясной наш рулет. Только французы придумали для этого более изящное название, как вы понимаете, и подают его так, как будто это просто произведение искусства. Чаще всего балатин можно встретить в ресторанах французской кухни или в праздничном меню. Так что если однажды вы увидите это слово в меню, не пугайтесь. Скорее всего, перед вами не экзотика, а очень нарядный родственник нашего любимого домашнего рулета. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Оказывается, сегодня не только пятница, а еще и Всемирный день неспешной прогулки. Мне кажется, друзья, это отличный повод хотя бы ненадолго сбавить скорость и заметить лето вокруг. А еще сегодня день бабочек, самых красивых, напоминание о том, что легкость иногда творит буквально настоящие чудеса. Так что, если не получается прогуляться, ну, давайте хотя бы мысленно расправим крылья. Впереди у нас 20 минут солнечной музыки без остановок. Группа «Добро», «Мумитроль» и «Серебро» ждут вас дальше. И в умных колонках тоже, просто скажите, включи радио «Лето».
1: Звук поставим на...

0: Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге в преддверии выходных был снят особый противопожарный режим, который действовал с 15 апреля. Пожарная обстановка стабилизировалась, погода способствует снижению класса пожарной опасности, пишет издание «Новый день». Так снят запрет на посещение лесов и торфяников и использование открытого огня и мангалов. Однако горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь на природе, бросать окурки или спички в траву и валежник, сжигать хворост или траву на территории, примыкающие к лесным массивам. Также особый противопожарный режим с 19 июня сегодняшнего дня отмененный по всей Свердловской области. В Екатеринбурге в субботу, 20 июня, временно изменят несколько автобусных маршрутов из-за полумарафона «Серые ночи». Он впервые пройдет в столице Урала, пишет Е1, ссылаясь на пресс-службу горадминистрации. Так, автобус номер 44 завтра с 10 утра и до 10 вечера будет ходить без заезда микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт. 56-й автобус не будет заезжать на бульвар Экспо и на улицу Универсиады с 10 утра субботы до 22:30. Автобус номер 65 и 66 также изменят маршруты. Сегодня до конца дня на Среднем Урале в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом,

0: Местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупредили в Министерстве общественной безопасности. До 21 июня, воскресенье, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Между тем, завтра по области потеплеет до плюс 30 местами. Сохранятся дожди. Но в Екатеринбурге Уралгидромет обещает в субботу пляжный день без существенных осадков и до плюс 28 градусов. В воскресенье и в понедельник, 21 и 22 июня, и в Екатеринбурге вновь ожидаются дожди, пишет «Комсомольская правда». Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Zoe Report». Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
1: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 20 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 15, плюс 17, а днем температура воздуха повысится до 24-26 градусов тепла.
1: Реклама.
6: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
6: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
9: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Ирина Дубцова открыла новый час на радио «Лето» со своим громким, ярким, свежим хитом «Память». А очень скоро у нас здесь Артем Качер, Ани Лора, группа «Тестостерон». И я напомню, группа ВКонтакте, где мы размещаем все музыкальные новости и новости радиостанции, всегда вам рада, поэтому заходите. Сегодня пятница, можно никуда не спешить, но и быть ближе к людям, солнцу и музыке. Настроение «Лето» доступно везде, как и прежде, в Екатеринбурге на 98.9 FM.

0: Это не лечится, группа «Тестостерон» прямо сейчас на Радио Лето. И знаете, некоторые вещи действительно не стоит лечить. Ну, я имею в виду искренний смех, например, или любовь к музыке, или привычку улыбаться хорошим людям. Но дальше у нас немного пользы в рубрике «Вкус жизни». Поговорим об эмоциональном интеллекте и расскажу, почему умение понимать свои чувства иногда помогает в жизни больше, чем идеальная логика, например. А послушаем накануне мы с вами Люси Чеботину, группу «Иванушки Интернешнл» и «Тик-так» от «А-студио».
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про эмоциональный интеллект. Я напомню, это умение понимать свои чувства, считывать эмоции других и не превращать каждый спор в финал драматического сериала. У него есть 4 опоры. Это самосознание, самоконтроль, эмпатия и умение строить отношения. Хорошая новость, этому можно учиться в любом возрасте, даже если вы всю жизнь на вопрос «что чувствуешь?» отвечали «нормально». Проверенный факт – развитый эмоциональный интеллект помогает лучше справляться со стрессом, работать в команде и выстраивать более крепкие отношения, потому что человек не просто реагирует, а понимает, что с ним происходит. Вот смотрите, называйте эмоцию точно, не просто «мне плохо», а «я раздражен», «я устала», «мне тревожно». И это уже развитие эмоционального интеллекта. Когда чувство получает имя, им уже легче управлять. Второе. Слушайте людей без телефона в руке. Иногда важнее не слова, а тон, паузы и то, как человек вообще произносит то, что он произносит. Третий. Делайте паузу перед ответом. Несколько глубоких вдохов могут спасти и переписку, и совещание, а заодно и семейный ужин. И еще. Постарайтесь не обесценивать чужие чувства фразы «Да ладно, ерунда». Для человека это сейчас не ерунда, а целый внутренний сериал. Ну а чтобы она, эта самая жизнь, стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

не знаю, друзья, куда вы успели купить билеты на эти выходные, может быть, на ночь музыки, а может быть, у вас такие громкие планы, которые связаны с байками, друзьями и дорогой, но знаю точно, впереди нас ждет жаркий, насыщенный и очень летний уикенд. Мы обязательно с вами встретимся на дорогах Екатеринбурга, а в понедельник ровно в 16:00 снова сделаем начало недели легче, музыкальнее и приятнее. Я желаю вам отличных выходных. Здесь была Катя Савельева, проводите лето ярко, а Григорий Лепс, Зиверт и Данка помогут вам сделать это в ближайшие минуты. До встречи! Thank you.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Сегодня в Екатеринбурге могут быть перебои с мобильным интернетом. Его могут отключать из-за обеспечения безопасности в связи с проведением фестиваля «Уральская ночь музыки». Об этом сообщил на пресс-конференции министр культуры региона Илья Марков.

0: По его словам, реалии жизни меняются, инструкции обновляются. С теми, кто будет обеспечивать безопасность на фестивале, проведен инструктаж. Напомню также, что мэр Алексей Орлов подписал постановление о запрете продажи алкоголя вблизи концертных площадок. Их будет порядка сотни. В центре Екатеринбурга сейчас очень оживленно, на улицах уже очень много отдыхающих. На выборах в Свердловской области будет 4 разноцветных бюллетеня из-за совмещения федерального и регионального голосования. На выборах депутатов Госдумы бюллетени со списком партии с синей защитной сеткой, бюллетени со списком кандидатов по одномандатному округу будут зеленые. Цвета для выборов в Свердловский парламент определит областной избирком. Также избиратели получат по 2 бланка для голосования за партийный список и за кандидатов по одномандатным округам. В 35 муниципалитетах будет по 5 бюллетеней, еще местные выборы, а жители одного из сел Табаринского района получит 6 бюллетеней, отмечает новый день. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Екатеринбурге ищут автомобилист, который сегодня повредил 2 припаркованных автомобиля и с места скрылся. По словам очевидцев, виновник ДТП на Ситроене ехал очень быстро, выглядел неадекватно. У него было красное лицо и сигарета во рту, пишет Ядин. Инцидент случился на улице Мамина Сибиряка, 38, примерно в 2 часа дня. На месте остался госномер машины беглеца. Хозяева разбитых автомобилей его ищут. В ГорГАИ пока не комментировали дорожный инцидент. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирования в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч, пишет Лента.ру. Певец и композитор Юрий Лоза признался в том, что использует искусственный интеллект ИИ при создании новых треков. Об этом он рассказал общественной службе новостей. Также певец признался в том, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей. Сам он тоже решил учиться задействовать ИИ в работе над композициями. Получается хорошо, но все равно нет в этой штуке души. Душу приходится вкладывать самому, цитирует Лозу Лента.ру. Напомню, самые известные хиты прошлых лет Юрия Лозы «Плод», «Мне уже многое поздно» и 100 часов. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
1: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, 20 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 24, плюс 26.
2: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это

0: глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
3: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, 20 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 24, плюс 26.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье. Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: В темном коридоре

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.